Ще дай. Да просим токшно на прим фариола по алвара. Корон тонц. Паса корон тонц. И нос флер. Мамо дуна бун. Йоса. Пия шконов първо. Ултравокс.